0: Капитан Фран.
1: Сменил вас, как говорил Уиллом. Вы смогли прийти в Фелс, это Уиллом, как Уэсбери Стаун. Вам я милый фирс, как